мрёка, он на плоте. Парень очень правильный, шлёт ей письма каждый день. Из похода дальнего шлёт ей письма каждый день. Из похода дальнего и завидуют ему, а все друзья солдаты. Вот такая вот любовь, где-то есть ребята. Вот такая вот любовь, где-то есть.